Вопросы волцес. Биваше ту баланас сербским программированием Андреас Бекинг. А что хеваки что джинсарана заспива? Место им Матиас Кислинг за Фахтак Бен Нейвис. Диш Катрин Липсцену еще свышим за Назема Стобу. A vota se na uročič, prosi tutem titulu Štefani Klosec. Na ušitke tute spivu smime se potekim hišče veselič, vosem po osmih nedomje.

Следуя нашему музыка тяжения, тенорас с наземскими спивами, предна наземская концерта лаже южа за нами веслепым напшикват, пшинам юнежлу спивал хор до насаского гимназиума, шим вице назема убар виолист, шим вице межеме с ясариш на танцас с музыку. Дальше наземский концерт буша стырят 20 октября охозы, там доживеша сельский фольклорный ансамбль «Вудвор», a že nemusí šo tak dvojko cakáš, grajúme vám už ninto štúckové toho ansambla, to je úriesk z ich programa, s ktorým sú ustúpili zgromadne ze spřespelnými. To je bylo na folklórnym festivalu Ochoze pred niekotarými letami.

Следу я наша музыка тюжения, тен раз с наземскими спивами. Предны наземские концерты лажи южа за нами, веслипым напшикват. Пшинам я нежелу спивал хор до Носарского гимназиума. Шим вице назема убар виолист, шим вице межеме с ясалиш на танцас с музыку. Дальшны наземский концерт буша стырят 20 октября охозы. Там доживеша сербский фольклорный ансамбль «Вудвор». A že nemusí šo tak dvojko cakáš, grajome vám južo ninto štucku toho ansambla. To je úriesk z ich programa, s ktorým sú ustupili zgromadne ze spřespelnými. To je bylo na folklornom festivalu Ochoze před nekotarými letami.